мишкой. Долня мотайка моя даржей. Я не вижу знакча, бегиня карт. Тау пошла вообще, гей дежу дишта.